0: Другие предохраненные облака.
1: Un 836, minuto 13, Ibaires 25.
2: Compadre, 25-6, buenas noches, 836.

0: After the flight bound, we will report for them to go
1: 5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0- Argentina 1546 y la vez encarando para Cusco esta mañana.
2: 1546
1: y la prueba al tiro.
2: Correcto.
1: Ok, acercar alfa, prueba al tiro y volvemos a probar 1546.